послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живет

только сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 августа.
1: Год 1790.
2: Эскадра адмирала Федора Ушакова разбила турецкий флот. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. В сражении турки заметно превосходили россиян по числу орудий. У первых из них было 1360, у вторых 836. Некоторый перевес османский паша Гусейн имел и в судах. Но это ничуть не смущало Ушакова. Он с молодых лет исповедовал принцип: «Хочешь победы, полагай, что противник втрое сильнее, вчетверо». В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ушаков принудил его к бою. А уже к 17 часам вся турецкая линия была разбита. Неприятель обратился в бегство. Эта победа на долгие десятилетия обеспечила господство России в Черном море. Мечта императора Петра I осуществилась в царстве Екатерины II.
1: Год 1917.
2: Открылся 6-й съезд партии большевиков, который взял курс на вооруженное восстание. Съезд проходил полулегально в Петрограде. Угроза его закрытия со стороны Временного правительства была настолько реальна, что пришлось не только менять место заседаний, но и провести выборы членов ЦК задолго до окончания, а также сократить продолжительность работы. Ленин был избран почетным председателем съезда, хотя и находился в подполье. Он, однако, руководил работой съезда и участвовал в разработке его основных документов. Съезд одобрил установку Ленина о временном снятии лозунга «Вся власть советом» и наметил курс партии на осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата путем вооруженного восстания. Были отброшены заявления Бухарина и других о том, что победа социалистической революции в России невозможна без поддержки пролетарской революции на Западе.
1: Год 1941.
2: Советские дальние бомбардировщики Ил-4 впервые за время Второй мировой войны нанесли бомбовый удар по Берлину. Для немецкой противовоздушной обороны этот налет стал такой неожиданностью, что они даже не пытались сбить советские самолеты, приняв их за своих. Сигнал воздушной тревоги был включен в Берлине только через 40 минут после завершения бомбардировки. Все 15 самолетов, участвовавшие в налете, благополучно вернулись на свой аэродром в окрестностях Ленинграда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13.

0: 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Ехать осталась ерунда.
1: Иваново FM. Первое областное радио.
2: А за окошком месяца май.

0: включая 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон. Под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи LEL-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о LEL-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.
3: Давай!

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Вечерние 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учебники.

0: учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушениях при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. Три кинотеатра Ивановской области получат гранты фонда кино. Финансовую помощь выделяют организациям, работающим в небольших городах. От нашего региона в списке кинозалы Шуи, Фурманова и Родников. Каждому выделят по 2,5 миллиона. Средства пойдут на поддержание ранее приобретенного оборудования и расходных частей в исправном состоянии. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей – военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают 3 детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
1: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 августа.
1: Год 1790.
2: Эскадра адмирала Федора Ушакова разбила турецкий флот. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. В сражении турки заметно превосходили россиян по числу орудий. У первых из них было 1360, у вторых 836. Некоторый перевес османский паша Гусейн имел и в судах. Но это ничуть не смущало Ушакова. Он с молодых лет исповедовал принцип: «Хочешь победы, полагай, что противник втрое сильнее, вчетверо». В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ушаков принудил его к бою. А уже к 17 часам вся турецкая линия была разбита. Неприятель обратился в бегство. Эта победа на долгие десятилетия обеспечила господство России в Черном море. Мечта императора Петра I осуществилась в царстве Екатерины II.
1: Год 1917.
2: Открылся 6-й съезд партии большевиков, который взял курс на вооруженное восстание. Съезд проходил полулегально в Петрограде. Угроза его закрытия со стороны Временного правительства была настолько реальна, что пришлось не только менять место заседаний, но и провести выборы членов ЦК задолго до окончания, а также сократить продолжительность работы. Ленин был избран почетным председателем съезда, хотя и находился в подполье. Он, однако, руководил работой съезда и участвовал в разработке его основных документов. Съезд одобрил установку Ленина о временном снятии лозунга «Вся власть советам» и наметил курс партии на осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата путем вооруженного восстания. Были отброшены заявления Бухарина и других о том, что победа социалистической революции в России невозможна без поддержки пролетарской революции на Западе.
1: Год 1941.
2: Советские дальние бомбардировщики Ил-4 впервые за время Второй мировой войны нанесли бомбовый удар по Берлину. Для немецкой противовоздушной обороны этот налет стал такой неожиданностью, что они даже не пытались сбить советские самолеты, приняв их за своих. Сигнал воздушной тревоги был включен в Берлине только через 40 минут после завершения бомбардировки. Все 15 самолетов, участвовавшие в налете, благополучно вернулись на свой аэродром в окрестностях Ленинграда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
13: В «Бигам» неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам» – качество по выгодным ценам.

0: Высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Покажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон, под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о Leel-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Привет! Ты чего грустный такой?
14: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
13: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
15: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
16: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%. Сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
17: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
18: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-5-363.
19: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
20: С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

Остались от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потеря времени.

0: и топай.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Там от сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: В Иванове открыты две новые ЖД-платформы «Курьянова» и «Красная Талка». Всего в областном центре оборудуют 6 остановок для так называемой городской электрички. Пригородные «Орланы» свяжут между собой отдаленные районы не только региона, но и областного центра и снизят нагрузку на автомобильные дороги. Добавим, с начала работы рельсовые автобусы перевезли в нашем крае более 6 миллионов пассажиров. Проект признан Минтрансом лучшим в стране. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Таксопарки смогут самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади. Багаж, который не помещается в багажник, разрешат перевозить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению. Инвалидные кресла-коляски должны перевозить бесплатно. Собак можно будет брать в такси в наморднике с поводком и подстилкой. Мелких животных и птиц только в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном. Правила будут действовать до сентября 32 года. В Иванове полным ходом идет ремонт дорог. Так, на улице Попова приводят в порядок 600-метровый участок. Отремонтировать эту улицу просили родители воспитанников детских садов, которые

0: которые там расположены. Как сообщает мэрия, проезжую часть годами засыпали щебнем и крошкой, в результате засорилась ливневка. В ходе ремонта дорожники нашли ливнеприемные колодцы и очистили коллектор. Работы на этом объекте завершат до конца сентября. Всего в городе преобразятся 45 улиц.
1: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
0: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. 5 водителей привлечены к ответственности за ДТП на железнодорожных переездах с Северной железной дороги в первом полугодии. Так, в Ивановской области 10 марта на переезде между станциями Вичуга и Горкино легковушка выехала на пути перед приближающимся «Орланом» Кинешма-Иваново. В связи с происшествием поезд был задержан на 27 минут. Ущерб от столкновения с новым рельсовым автобусом составил порядка 30 тысяч рублей. Стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО предлагают ограничить 400 тысячами рублей. Такие поправки подготовил Минфин, пишут «Известия». Сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсации сверх установленного лимита. Иногда итоговая сумма достигает 800 тысяч. По новым правилам, расходы страховщика на восстановление машины не смогут превышать максимальную имущественную выплату по ОСАГО. Эксперты отмечают, что дополнительные затраты компании сейчас могут влиять на стоимость полисов. Телефонные мошенники распространяют в интернете фейковое приложение с расположением АЗС. С его помощью аферисты могут получить удаленный доступ к гаджетам россиян и похищать личные данные и деньги. Это следует из материалов МВД. В ведомстве напомнили, что скачивать приложение можно только из официальных магазинов. Ранее сообщалось, что мошенники создают поддельные сайты крупных сетей АЗС, предлагая пользователям забронировать до 20 литров топлива без очередей. Для бронирования просят указать номер телефона, привязанный к Телеграму, и ввести код подтверждения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы. С сентября грузовой транспорт иностранных фирм не пропустят через границу, если за ним числятся долги за проезд по платным трассам России. Такое решение закреплено в новом постановлении правительства, с текстом которого ознакомилась РИА Новости. Теперь наличие неоплаченных штрафов станет весомым препятствием как для въезда, так и для выезда из страны. Новые правила распространяются на все виды международных автомобильных перевозок, включая транзитные маршруты через территорию Российской Федерации. Власти рассчитывают, что эта мера заставит зарубежных перевозчиков более ответственно подходить к оплате дорожных сборов. Проверять возможные задолженности будут прямо на границе сотрудники таможни.
1: Дорожная хроника.
0: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники». В Иванове вновь отслеживали авто на газонах. В ходе рейда на улице Свободы зафиксировано не менее 5 случаев незаконной стоянки. Местные жители неоднократно жаловались на машины, оставленные в зеленых зонах. Мэрия напоминает, правила благоустройства категорически запрещают парковку на озелененных территориях. Нарушителей наказывают рублем. Ежегодно в городе штрафуют более 100 водителей. 16 несанкционированных свалок ликвидировано на Северной магистрали в первом полугодии. В Ивановской области мусор убирали рядом с путями на станции Иваново и на перегоне Иваново-Текстильный. Места нелегального размещения отходов несут угрозу безопасности движения поездов, создают пожароопасную ситуацию, негативно влияют на санитарное состояние территорий. Железнодорожники постоянно проводят обследование полосы отвода. В этом году стали использоваться средства мобильного наблюдения. Задействованы фото и видеокамеры на специализированном подвижном составе. Также проводится тестирование беспилотных летательных аппаратов. В августе на 2 дня изменится расписание вечерних «Ласточек» из Москвы в Иваново. 14 и 28 числа поезда будут отправляться с Восточного вокзала вместо Курского. Кроме того, составы поедут на 1 минуту раньше действующего графика в 20:06. Причина корректировок – плановый ремонт путей.
1: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
0: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. В России может появиться специальный знак для парковочных мест, предназначенных многодетным семьям. Об этом сообщили в Минтрансе. Такие стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных объектов. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования. Опрос продлится до 14 августа. 5 жителей Ивановской области, пострадавших на производстве, получили авто от соцфонда. На днях им вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Каждая машина прошла доработку для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно ей управлять. Специальный транспорт выдается на 7 лет. После этого срока владелец может оставить машину у себя или продать, а отделение соцфонда выдаст новый автомобиль. В Фурмановском районе подешевел проезд в общественном транспорте. Цена снизилась до 44 рублей. Это связано со стабилизацией на топливном рынке, сообщили в местной администрации. В начале июля проезд там подорожал до 47 рублей. Полтора месяца назад перевозчики также подняли тарифы на пригородные маршруты между Ивановым и Фурмановым. Там проезд подорожал до топливного кризиса. Пятница стала самым аварийным днем на российских дорогах. По данным страховщиков, на нее приходится на 15% больше ДТП, чем в среднем за неделю, сообщает РИА Новости. Эксперты связывают это с накопившейся усталостью и спешкой перед выходными, из-за которых водители становятся менее внимательными.
1: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
0: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. Мошенники разработали новую схему обмана, которая направлена на водителей такси. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники оформляют заказ и в комментариях указывают, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив запрашиваемые сведения, аферисты авторизуются в приложении банка и похищают деньги. Подобная схема обмана может быть использована и против других работников сферы услуг, отмечают в МВД. В ведомстве призвали никогда не сообщать собеседнику номер карты, код и персональные сведения. Ивановская дорожная компания «Союз Автодор» задолжала своим сотрудникам зарплату на 14 миллионов рублей. Руководителю организации прокуратура внесла представление, после этого деньги 400 работникам выплатили. Напомним, с февраля по март организация задержала выплату зарплаты на 53 миллиона. Погасить задолженность также помогло вмешательство правоохранителей. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника

0: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусная колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» — крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» — качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт» — низкие цены для лучшей жизни.
9: В «Бигам» неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
13: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-233-5-363.
15: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клинике работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушениях при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. 3 кинотеатра Ивановской области получат гранты фонда кино. Финансовую помощь выделяют организациям, работающим в небольших городах. От нашего региона в списке кинозалы Шуи, Фурманова и Родников. Каждому выделят по 2,5 миллиона. Средства пойдут на поддержание ранее приобретенного оборудования и расходных частей в исправном состоянии. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают троих детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 8 августа.
1: Год 1790.
2: Эскадра адмирала Федора Ушакова разбила турецкий флот. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. В сражении турки заметно превосходили россиян по числу орудий. У первых из них было 1360, у вторых 836. Некоторый перевес османский паша Гусейн имел и в судах. Но это ничуть не смущало Ушакова. Он с молодых лет исповедовал принцип: «Хочешь победы, полагай, что противник втрое сильнее, вчетверо». В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ушаков принудил его к бою. А уже к 17 часам вся турецкая линия была разбита. Неприятель обратился в бегство. Эта победа на долгие десятилетия обеспечила господство России в Черном море. Мечта императора Петра I осуществилась в царстве Екатерины II.
1: Год 1917.
2: Открылся 6-й съезд партии большевиков, который взял курс на вооруженное восстание. Съезд проходил полулегально в Петрограде. Угроза его закрытия со стороны Временного правительства была настолько реальна, что пришлось не только менять место заседаний, но и провести выборы членов ЦК задолго до окончания, а также сократить продолжительность работы. Ленин был избран почетным председателем съезда, хотя и находился в подполье. Он, однако, руководил работой съезда и участвовал в разработке его основных документов. Съезд одобрил установку Ленина о временном снятии лозунга «Вся власть советом» и наметил курс партии на осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата путем вооруженного восстания. Были отброшены заявления Бухарина и других о том, что победа социалистической революции в России невозможна без поддержки пролетарской революции на Западе.
1: Год 1941.
2: Советские дальние бомбардировщики Ил-4 впервые за время Второй мировой войны нанесли бомбовый удар по Берлину. Для немецкой противовоздушной обороны этот налет стал такой неожиданностью, что они даже не пытались сбить советские самолеты, приняв их за своих. Сигнал воздушной тревоги был включен в Берлине только через 40 минут после завершения бомбардировки. Все 15 самолетов, участвовавшие в налете, благополучно вернулись на свой аэродром в окрестностях Ленинграда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Привет! Ты чего грустный такой?
13: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
12: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
14: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
15: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-260.
17: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иванова FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь 900 мл 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Черепово. ОГРН 12-333-5-363.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон. Под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи LEL-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о LEL-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
11: В Бигам. Неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-503-263.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94-23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 августа.
1: Год 1790.
2: Эскадра адмирала Федора Ушакова разбила турецкий флот. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. В сражении турки заметно превосходили россиян по числу орудий. У первых из них было 1360, у вторых 836. Некоторый перевес османский паша Гусейн имел и в судах. Но это ничуть не смущало Ушакова. Он с молодых лет исповедовал принцип: «Хочешь победы, полагай, что противник втрое сильнее, вчетверо». В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ушаков принудил его к бою. А уже к 17 часам вся турецкая линия была разбита. Неприятель обратился в бегство. Эта победа на долгие десятилетия обеспечила господство России в Черном море. Мечта императора Петра I осуществилась в царстве Екатерины II.
1: Год 1917.
2: Открылся шестой съезд партии большевиков, который взял курс на вооруженное восстание. Съезд проходил полулегально в Петрограде. Угроза его закрытия со стороны Временного правительства была настолько реальна, что пришлось не только менять место заседаний, но и провести выборы членов ЦК задолго до окончания, а также сократить продолжительность работы. Ленин был избран почетным председателем съезда, хотя и находился в подполье. Он, однако, руководил работой съезда и участвовал в разработке его основных документов. Съезд одобрил установку Ленина о временном снятии лозунга «Вся власть советам» и наметил курс партии на осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата путем вооруженного восстания. Были отброшены заявления Бухарина и других о том, что победа социалистической революции в России невозможна без поддержки пролетарской революции на Западе.
1: Год 1941.
2: Советские дальние бомбардировщики Ил-4 впервые за время Второй мировой войны нанесли бомбовый удар по Берлину. Для немецкой противовоздушной обороны этот налет стал такой неожиданностью, что они даже не пытались сбить советские самолеты, приняв их за своих. Сигнал воздушной тревоги был включен в Берлине только через 40 минут после завершения бомбардировки. Все 15 самолетов, участвовавшие в налете, благополучно вернулись на свой аэродром в окрестностях Ленинграда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
11: Окна, двери, потолки.
12: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
11: Росстрой.
12: 57-71-17.
13: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Выгодно?
15: Да!
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. пути. С вами Иванова ФМ.

0: 4 часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на «Иваново ФМ».
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом после рассмотрения дела о нарушениях при производстве. Претензии возникли к состоянию цехов и качеству молока. Ранее предприятие было официально названо Россельхознадзором одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции в стране из-за поставок некачественных товаров в соцучреждения и использования сырья неизвестного происхождения. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. 3 кинотеатра Ивановской области получат гранты фонда кино. Финансовую помощь выделяют организациям, работающим в небольших городах. От нашего региона в списке кинозалы Шуи, Фурманова и Родников. Каждому выделят по 2,5 миллиона. Средства пойдут на поддержание ранее приобретенного оборудования и расходных частей в исправном состоянии. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей – военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают 3 детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-5363.
5: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.

0: Химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: дома». С вами Иваново ФМ.
1: По хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные. То плели, то неслись, то трусили рысцы,

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон. Под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о Leel-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: на Иваново FM.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Елены Лебединской. Наш постоянный гость – иеромонах Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий. Дорогой отец Макарий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена, уважаемые слушатели. О чем сегодня побеседуем с вами?
1: Тема сегодняшней программы – суеверия. В жизни каждого человека бывают такие периоды, когда попадаешь в череду каких-то неприятных ситуаций. Да? Там что-то ломается, разбивается, теряют деньги люди. И как раз вот в такие моменты многие начинают думать, что кто-то сглазил, какую-то иголку куда-то подсунули с наговором или еще что-то в этом роде. Как вы считаете, вот как людям вести себя в таких ситуациях, как не поддаться слабости и не начать верить вот во всю эту ерунду?
2: Я думаю, знаете, дорогие друзья, одно ключевое слово, которое ставит все на ровный киль, как говорят спортсмены-водники, это просвещение. Оно же знание, оно же информированность, понимание того, что происходит. Почему это ключевое слово? Как-то уже несколько раз, по-моему, приходилось мне тут напоминать, что в душе человека, в личности мы находим три компонента или три силы, как говорили древние наши источники, а сегодняшняя терминология, будем скажем, три функции. Это эмоции, воля и, наконец, рассудок. Третья сила – это рассудок. И вот на нее-то я и хотел сделать сейчас акцент. Вот узнайте, выясните, посоветуйтесь, проконсультируйтесь с трезвомыслящими людьми, не с бабушками, не с дедушками, а с серьезными источниками. Ведь что происходит на нашем рассудке? У нас интернет и даже искусственный интеллект на сегодняшний день, эти нейросети, как-то все их хвалят, и очень хорошо, правильно делают, что хвалят, но через них же, через тот же самый канал идет затуманивание рассудка. Сколько раз в последнее время приходится особенно читать. Я посмотрел в интернете, там нашел, да, вот то-то, то-то. Ну, нашла. Простите меня за неаппетитное сравнение. В выгребной яме можно найти все, что угодно. А, к сожалению, большая часть интернета – это выгребная яма. Но другая большая часть интернета – это прекрасная библиотека. Вот, опять-таки, ваш рассудок, не эмоции и не какое-то желание добра, которое есть у вас у всех. А ваш трезвый рассудок поможет вам найти в интернете и среди окружающих людей, с кем посоветоваться, где взять информацию. Ну, о церковной жизни, например. Есть сайт патриархии, пожалуйста. Есть возможность написать письмо вашему архиерею. Может быть, ответит не он лично, но кто-то из его референтов. А какие-то еще ваши, может быть, знакомые священнослужители, которых вы там уважаете, доверяете, которым, ну, получите соответствующее рациональное, разумное объяснение, которое дальше направит вашу добрую волю к доброму делу. А эмоции приходится перетерпеть, дорогие мои друзья, в наших условиях и сегодняшних, и практически всех условиях всей жизни человечества была масса из причин, как говорится простым языком, переживать. Они всегда есть. По любому поводу, и в серьезных, и несерьезных, и даже в реальных катастрофах и трагедиях, через которые проходят нации и люди, да, сердце будет болеть. Ну, даже сердце – это не очень правильно. Сердце вообще – это средоточие воли. А наши чувства, наши переживания, да, нас трясут, нас огорчают.
1: Ну, здесь даже речь о тревоге, наверное, да, некой такой. Ведь я поддержу вашу мысль, действительно, неприятности случаются всегда, да, у всех. Просто когда что-то случается, что особо ранит душу, то все последующие, может быть, даже мелкие уже какие-то неприятности начинаешь воспринимать более остро. Здесь, да, может быть, действительно нужно просто выдохнуть и успокоиться.
2: Понимаете, Аленочка, успокоиться – это хорошее очень слово, но, ну, вы тоже в этом деле серьезный человек. Если кто-то приходит ко мне и жалуется на какую-то свою тревогу, сказать ему: «Ну, ты успокоили, вы успокойтесь». Это невежливо. Это неправильное слово. Надо прежде всего сочувствовать, сопереживать, проявить однонаправленное движение эмоциональное, вот как с той самой кошкой, которая погладит по шерсти. И только после этого помочь выяснить, помочь найти какие-то ресурсы, которые помогут человеку купировать или противодействовать его беспокойству. Вот это здесь уже будет рациональная сторона. А просто говорить «успокойся» некрасиво. Даже никому не надо, а начиная с 5-летнего ребенка и кончая 195-летней бабушки, просто говорить «успокойся» – это нехорошо.
1: Но я имел в виду сказать «успокойся» самому себе. Самому себе ведь можно такое говорить?
2: Ну, самому себе, да, не вредно. Действительно, наше, понимаете, беспокойство наше, беспокойство человека, каждого человека, это его эмоциональная сфера, его действенная сфера, как он эти свои эмоции реализует в общении с окружающими людьми. И хвататься за волосы, за свои или за чужие, не надо никогда. Но что нужно делать? Вот говорю вам, поможет здесь опора на рассудок. Опора на рассудок, который выведет вас, ну, на верную магистраль. И все это весьма серьезно и даже очень актуально.

0: И очень актуально. Бывает любой ерундой. Ребенок начинает, ребенок там разбил чашку или там, не знаю, что-нибудь сделал не то, что надо, там рассыпал горох по полу. И кончаю действительно трагичными событиями нашей жизни.
1: Отец Макарий, как поступить посоветовали бы вы людям, которые, например, испытали страх, какое-то, да, переживание очень сильное, там, найдя у себя какие-то символы, да, да, записочку с текстом или эту иголку, да, что там еще так, делают, да, в интернете полным-полно,
0: да, вот, да, всякой этой
1: ерунды.
0: Верно, верно.
1: А, вот человек переживает, да, может ли он взять, например, это, прийти в церковь к батюшке посоветоваться?
0: Ну, я бы сказал,
1: или просто должен выкинуть все в ведро и сказать, меня это не касается?
0: Если он уже достаточно закреплен в своей религиозной жизни, в отвержении магической компоненты, в отвержении нападений, атак сатанинских сил на его душу, или ее душу, наверное, чаще, тогда может действительно выкинуть и оставить все в покое. Если нет, если эта тревога остается, ну так почему бы ему или ей, опять-таки, на исповеди, или в частном письме принес священнику, или просто в разговоре с священником, почему бы этом не рассказать? Кто же запретит? Для чего мы, так сказать, и служим друг другу.
1: Отец Макарий, а как быть людям, которые сами когда-то увлекались такими неприятными делами, и, например, их, может быть, гложет ощущение греховности,
0: да,
1: таких,
0: да,
1: поступков?
0: Естественно. Любое прошлое, греховное прошлое, любые греховные поступки или греховные состояния души прошлого подлежат раскрытию на исповеди и просьбе, прошению перед Господом о прощении этого греха. А дальше, что делать дальше? Особенно, когда память начинает колоть, понимаете? Память-то мы не управляем. Воля, это, вот сказать, волевой поступок, она состоит в нашем покаянии. Память неустранима. Но наша молитва, наш христианский образ жизни и, быть может, далеко не всегда, но достаточно, тем не менее, часто, какие-то действия, которые направлены противоположно тому греху, который был совершен.
1: Отец Макарий, спасибо большое. У меня еще один последний вопрос,
0: ну,
1: на
0: жаль,
1: сегодня. Это тонкая грань между суевериями и приметами. Хоть это и не одно и то же, да, понятно, но довольно близкие, согласитесь, понятия. Как провести границу между ними?
0: Я все-таки не думаю, что примета в таком прямом смысле этого слова должна отождествляться или как-то соединяться с суевериями. Приметы, если мы их относим к жизни, либо материальной вообще вне нас. Ну, когда, например, если море красно к вечеру, моряку бояться нечего. Море красно поутру, моряку не понутру. Вот я помню, я в ранней юности занимался парусным спортом, там вот в учебном пособии были такие вот факты изложены о метеорологических особенностях различных акваторий. Ну, вот вам, пожалуйста, приметы. Где здесь суеверий? Никаких суеверий тут нет.
1: Но есть же другие моменты, извините, вас перебью, да? Например, что чайки летают низко там или птички, значит, быть дождю. Там, ну, а так, если того... кошка перебежала черная дорога, быть неприятностью.
0: Очень хорошо, очень хорошо. Где летают чайки, объяснимо каким-то наличием, не знаю, кого там они ловят, эти чайки, не чайки, а там ласточки.
1: Стрижи, да,
0: ласточки. Кого там они ловят, там у них этих насекомых, намокают их там крылья, все это поясняется в связи с влажностью воздуха и так далее. Кошка бежит через дорогу без всякой связи с материальным миром. Вот вам, пожалуйста, та самая грань, которую вы проводите. Могут быть приметы, связанные с личностью человека. Ну, например, скажем, секутся волосы. Что это может значить?
1: Это уже симптом.
0: Ну, симптом, верно, но это может происходить в какой-то связи с состоянием нервной системы или что-нибудь еще в этом роде. Или шелушится кожа, ну, мало ли что. Иными словами, то, что говорится, психофизиологические связи в теле человека, в телесно-душевной жизни могут, иногда, может быть, должны обращать на себя внимание. Помним, что человек – существо двойственное, что в человеке, в личности есть неразрывная, пока он жив, связь между материей и нематерией, духом, духовной частью Вселенной. Если материя преобразуется в результате телесной смерти, то душа не преобразуется, преобразуется по-своему. И совершенно ясно, что если человек чем-то заболел, начать его все время пугать и накрячивать какими-то страшилами о том, какая у него может быть болезнь, что у него может быть такая опухоль, другая опухоль, что все это ужасно, что это неизлечимо, это может его действительно ввести в могилу весьма скоро. И наоборот. Таких примеров тоже очень много.
1: Я думаю, что тем нашим радиослушателям, которые захотят все-таки провести какую-то грань между суевериями и приметами, можно сказать, что все-таки приметы – это больше наблюдение людей, сложенные из каких-то фактов о природе, наверное.
0: Нечто объективное.
1: Да?
0: Нечто объективное. Может быть, как мы с вами, то, что выяснили, даже и субъективное, относящееся к данной личности, но базирующееся действительно на фактическом материале. И когда, если мы говорим о личности, то все-таки хорошо советоваться именно с врачом. Если говорим о погоде, о природе, о метеорологии там, или о чем угодно, урожае каких-то там культур, не знаю, это уже дело для агрономов и метеорологов.
1: Ну, а все, что под приметы не попадает, на эту тему можно всегда с батюшкой посоветоваться в ближайшем храме.
0: Может быть, даже не в ближайшем. Опять-таки интернет нам помогает. Сегодня пишут, вот мне приходят письма. На письме же марка-то не стоит, и штемпеля нету. Может, это человек, который у нас прихожанин, который я видел 10 раз. А может, это человек из Владивостока или из Хабаровска, который никогда не видел и не увижу. А вопрос одинаковый.
1: Ну, я бы не стала всех отправлять в интернет, потому что, сами знаете, как настроены там алгоритмы поиска, и неизвестно, что еще и вылезет. Надо ходить только по проверенным сайтам.
0: Ну, головушкой работайте, да, действительно. Алгоритм поиска. Если я ищу информацию о, там, не знаю, дереве Саксау, я могу убедиться в том, насколько эта информация верна.
1: Ну, просто мне кажется, если ты забьешь в интернет в поисковой строке, нашла у себя иголку с заговором, вот что делать, вот то это, на тебя ни один совет обратись в церковь не придет. Вот то есть будет валиться надо. Информация, что нужно сделать, куда поплевать, где что сжечь, где верно. Что закопать.
0: А вот это ежику понятно, что это делать не нужно. А если задать вопрос священнику, посмотреть, что высыпется. Если будет там епархия, там Шуйская, к примеру, отдел взаимодействия церкви с обществом и СМИ, ну, это уже нечто заслуживающее доверия.
1: Ну, либо можно найти ваш профиль, например, там ВКонтакте, наверное, ну, еще Бога, где-то, конечно. И написать свой конечно. Вопрос там. Дорогие радиослушатели, если у вас все-таки очень много каких-то вопросов новых появится, вы можете и мне их лично писать в ВК. Обязательно да. Отцу Макарию их передам. Отец Макарий, спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли в студию, нашли время для разговора.
0: Вам спасибо, дорогая Лена. Это очень важная тема, и я уверен, наш разговор будем продолжать.
1: Друзья, это была программа «Рука об руку». С вами была Елена Лебединская и мой дорогой друг, иеромонах Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий. Услышимся на Иваново-ФМ.
2: «Рука об руку» на Иваново-ФМ. Радиоканал Иваново-ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново-ФМ.
3: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
2: Слушайте Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
5: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-503-363.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Форель свежемороженая 529,90 за 1 килограмм. Пельмени Мираторг 700 граммов 189,90. Цены в рублях по карте с 6 по 10 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 августа.
1: Год 1790.
2: Эскадра адмирала Федора Ушакова разбила турецкий флот. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот под командованием Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. В сражении турки заметно превосходили россиян по числу орудий. У первых из них было 1360, у вторых 836. Некоторый перевес османский паша Гусейн имел и в судах. Но это ничуть не смущало Ушакова. Он с молодых лет исповедовал принцип: «Хочешь победы, полагай, что противник втрое сильнее, вчетверо». В 15 часов, подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ушаков принудил его к бою. А уже к 17 часам вся турецкая линия была разбита. Неприятель обратился в бегство. Эта победа на долгие десятилетия обеспечила господство России в Черном море. Мечта императора Петра I осуществилась в царстве Екатерины II.
1: Год 1917.
2: Открылся 6-й съезд партии большевиков, который взял курс на вооруженное восстание. Съезд проходил полулегально в Петрограде. Угроза его закрытия со стороны Временного правительства была настолько реальна, что пришлось не только менять место заседаний, но и провести выборы членов ЦК задолго до окончания, а также сократить продолжительность работы. Ленин был избран почетным председателем съезда, хотя и находился в подполье. Он, однако, руководил работой съезда и участвовал в разработке его основных документов. Съезд одобрил установку Ленина о временном снятии лозунга «Вся власть советом» и наметил курс партии на осуществление социалистической революции и установление диктатуры пролетариата путем вооруженного восстания. Были отброшены заявления Бухарина и других о том, что победа социалистической революции в России невозможна без поддержки пролетарской революции на Западе.
1: Год 1941.
2: Советские дальние бомбардировщики Ил-4 впервые за время Второй мировой войны нанесли бомбовый удар по Берлину. Для немецкой противовоздушной обороны этот налет стал такой неожиданностью, что они даже не пытались сбить советские самолеты, приняв их за своих. Сигнал воздушной тревоги был включен в Берлине только через 40 минут после завершения бомбардировки. Все 15 самолетов, участвовавшие в налете, благополучно вернулись на свой аэродром в окрестностях Ленинграда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 70.

0: высокого качества по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM.

что зима, что лето, отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове стартовала приемка образовательных организаций к новому учебному году. Первыми проверяют детские дошкольные учреждения. В областном центре функционирует более 130 детских садов. В течение лета во многих из них велись ремонтные работы. Сейчас инспекция оценивает состояние зданий и прилегающих территорий. Особое внимание соблюдению санитарных норм и требованиям пожарной безопасности. Каждое учреждение должно получить акт готовности. Судебные приставы приостановили деятельность молочного завода в Фурманове. Решение принято судом.

0: 6,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. Три кинотеатра Ивановской области получат гранты фонда кино. Финансовую помощь выделяют организациям, работающим в небольших городах. От нашего региона в списке кинозалы Шуи, Фурманова и Родников. Каждому выделят по 2,5 миллиона. Средства пойдут на поддержание ранее приобретенного оборудования и расходных частей в исправном состоянии. Семья Нехорошковых из Тейково признана лучшей на всероссийском конкурсе «Семья года». Тейковчане победили в номинации «Молодая семья». Андрей – военнослужащий, а Анастасия совмещает несколько творческих профессий. Супруги воспитывают троих детей, родители прививают детям любовь к искусству. А еще они любят путешествовать и участвовать в общественных мероприятиях. Торжественная церемония чествования лучших семей России пройдет в Москве в октябре. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 81 рубль 37 копеек. Официальный курс евро 94 рубля 12 копеек.
1: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон, под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше полумиллиона из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel 9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о Leel 9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Привет! Ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: все.
1: Иваново FM.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. Украина 12.

0: аренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока.

Радость от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад. Но мы как-то знаем, мосты не догорят.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».